все дома.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса палет, румет, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шум...

0: Горный человек, можете поздравить. С вами Наталья Горова. Оставайтесь на Компас ФМ. Теперь в музыкальных планах. И совсем скоро послушаем Женю Трофимова и «Комната культуры». Перед этим ждем Кис, ну а раньше всех Любе. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про лактозу или молочный сахар. Узнаем о пользе и вреде. Подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, уже проснулись все города. В Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 5 минут. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут придется постоять. В Витебске плотное движение на проспекте Черняховского у пересечения с Московским. Также Замковая Ленина и Кирова Космонавтов придется задержаться. Что же касается Минска, то здесь пробки на Денисовской, Иваниево от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 8 минут. На Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской 7 минут, на Сурганово от Якуба Колса до проспекта Независимости 3 минуты придется задержаться.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про лактозу или еще, как ее называют в народе, молочный сахар. Мы разберемся, для кого продукты с ее содержанием полезны, а для кого нет.
1: «Здоровый день».
2: Раньше коровье молоко считали одним из самых полезных продуктов и даже необходимым для здорового питания. Однако наука не стоит на месте. Ученые засомневались в его полезных свойствах, особенно для взрослых. Все дело в лактозе. Этот углеводный сахарид открыли еще в 16 веке. А вот изучать его влияние на здоровье человека стали совсем недавно. Оказалось, чем старше человек, тем хуже он усваивает лактозу. Работает это так. Молочный сахар, попадая в организм, расщепляется на глюкозу и галактозу. Отвечает за этот процесс специальный фермент лактаза. У детей до 5-6 лет лактазы в избытке. В это время у ребенка формируется скелет, и молочные продукты ему просто необходимы. А вот с возрастом, наоборот, фермента становится все меньше, и продукты с содержанием лактозы усваиваются хуже. В медицине это явление называют лактазной недостаточностью. Она вызывает частичную либо полную непереносимость молочных продуктов. Однако лактазная недостаточность встречается в среднем у 10% населения, и то только у людей за 60. В любом случае, взрослые хуже усваивают молоко, но не настолько, чтобы от него отказываться. Специалисты Американского национального молочного совета рекомендуют сбалансированную лактозную диету, которая состоит из кефира, сыров, сливочного масла, а также сметаны, простокваши и так далее. Простыми словами, не стоит зацикливаться на чем-то одном, и тогда молочные продукты принесут только пользу. А она есть. Например, та же лактоза помогает усваиваться витаминам группы В, С, а также кальцию. Попадая в кишечник, молочный сахар активизирует размножение полезных бифидо- и лактобактерий. Однако злоупотреблять тоже не стоит. Если количество потребляемых калорий превосходит сжигаемое, лишнее откладывается в наших боках, так как лактоза – это одна из разновидностей сахара, и в большом количестве организм отложит ее про запас. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM.
3: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерял.

0: Доброе утро. Значит, так, почти 8. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежий информационный дайджест. Выпуск новостей к этому часу подготовил и прочитает наш ведущий Сергей Бураков. Ну, а я пока расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире Григорий Лепс.
1: Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж сто.
0: Перед этим послушаем Мьюз. Ну и раньше всех «Свинцовый туман». Всех послушаем после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Пушкинском проспекте от остановки Универмаг Октябрьский до проспекта Димитрова 8 минут, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 9 минут придется постоять. Витебске плотное движение в центре, Замковая Ленина, проспект Фрунзе, а также крупный затор на Белобородово, проспект Черняховского и Московский проспект. На проспекте Черняховского авария. Что же касается столицы, то здесь пробки на проспекте Дзержинского от МКАД до Любимого 9 минут. На железнодорожной от Чёрса до Уманской 15 минут придется постоять.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков, и сейчас мы узнаем, что нового произошло. Доброе утро, Сергей. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о том, кого поздравил президент, и о космических объектах, которые помнят свое происхождение.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил митрополита Минского и Заславского Вениамина с днем рождения сегодня, пишет Белта. Глава государства отметил его пасторское служение, которое способствует укреплению православной культуры и духовному развитию общества. Президент пожелал митрополиту здоровья, мира и Божьего благословения. Детскую площадку по гражданской инициативе открыли в Минске на Логойском тракте накануне, пишут Минск Новости. Идею предложил местный житель Артем Мурашко. Он предложил отвлечь детей от гаджетов. ЖЭО установил песочницу и игровой комплекс, Ремавтодор обновил асфальт, а Зеленстрой благоустроил территорию. Добавлю, в этом году в советском районе столицы власть реализует 10 гражданских инициатив. Командно-штабное учение с западным оперативным командованием продолжается, сообщает Минобороны. Так, один из батальонов механизированной бригады занял район сосредоточения на полигоне Брески накануне. Военнослужащие оборудовали пункты управления, организовали охрану и связь. Командир батальона отметил, что личный состав размещен в блиндажах, возведенных с нуля. Особенностью учения является массовое применение противником беспилотников. Основной акцент на их обнаружении и уничтожении. А вскоре военные приступят к усилению госграницы. И последнее. Рой из 27 светлячков обнаружили за орбитой Нептуна международные телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», пишет Белта. Каждый космический объект размером порядка 40 километров, с яркостью, похожей на рой светлячков на Луне, если наблюдать с Земли. Астрономы считают их зародышами планет, которым не хватило для этого массы, и относят к эпохе формирования Солнечной системы. Удивительно, но они не подвергались космическим ударам, и, по словам ученым, неизвестным образом помнят и сохраняют историю своего формирования.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске переменная облачность, без существенных осадков и до 23 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Buzz FM.
1: Это были Мьюз со своим Super Massive Black Hole. Доброе утро всем, кто присоединился. Кстати, о песне. Вышла в 2006-м. Если кто-то из вас тогда рубился в FIFA 07, вы ее точно слышали, она была в саундтреке. Ну а те, кто смотрел «Сумерки», тоже наверняка узнали с первых аккордов. Мэтт Беллами, как всегда, смешал рок с танцевальным ритмом, и получилось то, что не стареет. Ну, у нас на часах 8:13, до начала рабочего дня еще есть время. Меня зовут Наталья Егорова, у нас музыка, которая не даст заскучать по дороге на работу. Оставайтесь на Компас FM. И прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Григорий Лепс. Перед этим Lighthouse Family, ну а раньше всех Вячеслав Бутусов. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, какие смартфоны могут скоро пропасть из продажи. Подробности узнаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 7 минут, на Пушкинском проспекте от Дворца культуры до Челюскинцев 3 минуты, придется постоять. В Витебске затор на проспекте Черняховского у пересечения с Московским в обе стороны, там авария. Что же касается еще центра города, то на Замковой, Ленина и проспекте Фрунзе тоже плотное движение. Ну а в столице пробки. И вот где придется постоять: на Железнодорожной, а Чёрт до Уманской 19 минут, на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 8 минут, на Пономаренко от Бельского до Жукова 8 минут.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, какие смартфоны скоро могут пропасть из продажи и о чем заявил глава крупнейшей компании по созданию нейросетевых моделей. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Смартфоны дешевле $100 скоро исчезнут из продажи. Сюжет о том, каким будет рынок гаджетов в будущем, выпустил американский телеканал CNBC. Так, по данным экспертов отрасли, на которых ссылаются в материале, во втором квартале этого года мировые поставки сверхдешевых смартфонов сократились почти на 60%. Китайских брендов из них было без малого треть. Главная причина такого положения дел – глобальный дефицит оперативной памяти. Производители чипов отдают приоритет инфраструктуре для искусственного интеллекта. Сегодня они забирают более половины от общей массы микросхем на рынке. Из-за этого цены на комплектующие ползут вверх, и теперь в смартфонах стоимостью в районе $200 оперативная память занимает почти 60% от себестоимости всех компонентов. В свою очередь, производители смартфонов сокращают количество бюджетных аппаратов, так как их выпуск становится убыточным.
0: Дело техники.
2: Если техногиганты не замедлят темпы развития искусственного интеллекта, максимум через год человечество утратит над ним контроль. Об этом заявил глава компании Anthropic. Это один из крупнейших разработчиков нейросетевых моделей. По словам Дарио Амадея, очень высока вероятность того, что ИИ будет контролировать 2/3 интернета как минимум уже через полгода. По его мнению, речь уже идет не о гипотетических угрозах далекого будущего. Проблемы есть уже сейчас, и одна из главных в том, что ИИ все активнее используется для создание новых нейросетевых моделей. Возникает петля обратной связи. Более мощный ИИ ускоряет создание еще более мощного ИИ, который, в свою очередь, ускоряет следующий этап. И в этой цепочке все меньше участия человека. Из-за этого алгоритмы становятся более самостоятельными, а люди имеют все меньше инструментов, чтобы их контролировать. Пока не стало слишком поздно, бизнесмен призвал ведущие западные техногиганты замедлить развитие передовых моделей, чтобы системы безопасности успевали за ростом их возможностей. Главу Anthropic поддержали Илон Маск и основатель OpenAI Сэм Альтман. Правда, конкретного плана действий пока никто не опубликовал. Добавлю, на минувшей неделе в США внесли законопроект о запрете сверхумного искусственного интеллекта. Проект документа пока обсуждают в Конгрессе. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это был Герман Титов с песней «Улетаю». Ну а теперь немного истории. 16 сентября 1821 года император Александр I подписал указ, подтверждающий исключительные права на Аляску. А ровно через 94 года, в 1915-м, в Архангельск прибыли ледоколы «Таймыр» и «Вайгач». Они впервые в истории прошли северным морским путем из Владивостока. Так что сегодня у нас двойной северный день. Хороший повод вспомнить о том, что наши умели ходить там, где другие не рисковали. На связи Наталья Егорова. Настраиваемся на правильную волну Компас FM. Через 10 минут гороскоп по традиции. Ну а пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Люся Чеботина. Перед этим Роксет. Ну и раньше всех появится Ума Турман.
1: Девушка Прасковья из Подмосковья, с грустью и тоскою снова.
0: Послушаем сразу после дорожной информации.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской на 5 минут вас задержит пути. Витебский затор на проспекте Черняховского у пересечения с улицей 8 Чкалова в обе стороны, там авария. Ну а также затор еще на Замковой и проспекте Фрунзе у пересечения с улицей Ленина. Ну а в Минске у нас пробка на МКАД от Мазурова до Притыского 5 минут, на железнодорожной от Чёрса до Уманской 26 минут, на Денисовской Ване от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 8 минут. Придется постоять.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа. Овны. День для решительных, но не для импульсивных. Тельцы. Финансовый вопрос, который вы откладывали, сам себя не решит. Уделите ему 15 минут. Близнецы. Сегодня сможете договориться там, где вчера не получилось. Главное, не обещайте больше, чем сможете выполнить. Раки. День подходит для наведения порядка в делах и в мыслях. Не берите на себя чужие проблемы. Львы. Хороший день для переговоров, презентации или просто произвести впечатление. Девы. Завершите то, что давно висело, и не придирайтесь к мелочам, ни к своим, ни к чужим. Весы. Не откладывайте решения на потом, интуиция сегодня работает. Скорпионы. Не тратьте энергию на конфликты, лучше направьте в дело, которое требует прорыва. Стрельцы. Отличный день для планирования, записывайте идеи, потом к ним вернетесь. Козероги. Сделайте главное, остальное завтра. Водолеи. Нестандартная мысль посетит в самый неподходящий момент, возможно, это решение давней проблемы. Рыбы. Хороший день, чтобы навести мосты с теми, с кем вы были в ссоре. Ну и совет для всех. Сделайте одно главное дело, позвоните близкому и берегите сердце в обоих смыслах. Меня зовут Наталья Гурова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Люся Чеботина. Перед этим Роксет. Ну а раньше всех услышим Александра Маршала. Ну а буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет, чем Тесла предлагает заменить обычные дворники. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 6 баллов. И вот где пробки. На МКАД от Монтажников до Притыцкого 13 минут. На МКАД от Озерцовского тракта до Брестского шоссе 10 минут. На Долгобрудской от Чеботарева до Ботанической 15 минут. Придется постоять.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Автоновости. На Компас-ФМ.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, чем Тесла предлагает заменить обычные дворники и о крупной перестройке китайского автопрома. И это автоновости на Компас-ФМ. Тесла продолжает экспериментировать с привычными автомобильными технологиями. Компания получила в США патент на систему, которая в будущем может заменить обычные дворники и омыватель лобового стекла лазерами. Идея довольно необычная. Камеры и датчики определяют расположение капель воды, грязи или следов насекомых, после чего лазерный луч точечно удаляет загрязнение. Чтобы при этом не повредить само стекло, электронику и тем более людей в салоне, предполагается использовать специальное защитное покрытие и точно регулировать глубину воздействия лазера. Причем технология рассчитана не только на автомобили. Похожим способом Tesla предлагает очищать солнечные панели. Сама идея не новая. Первый подобный патент компания получила еще в 2021 году. Теперь американское ведомство выдало Tesla еще один, практически с теми же иллюстрациями и тем же автором разработки. Зачем понадобился повторный патент, пока не ясно. Неизвестно и главное, появятся ли когда-нибудь лазерные дворники на серийных Tesla.
0: Автоновости.
3: Тем временем в Китае готовится крупная сделка между двумя автомобильными гигантами GAC и FAW. Компании уже подписали

0: подписали меморандум о намерениях, а после завершения реструктуризации ФАВ должна стать вторым крупнейшим акционером ГАК. Масштаб сделки оказался таким, что ГАК даже временно остановила торги своими акциями на шанхайской бирже. Подробности обещают раскрыть примерно через 10 торговых дней. Интересно, что обе группы имеют совместное предприятие с Toyota, поэтому японский концерн тоже может оказаться напрямую затронут перестройкой. По одной из версий, стороны объединяют часть производственных активов Toyota в Китае, что позволит оптимизировать заводы, дилерскую сеть и модельный ряд. По другой, изменения в основном коснутся легкого коммерческого транспорта. И ГАК, и ФАВ сейчас сталкиваются со снижением продаж и выручки на домашнем рынке. А китайские власти еще с прошлого года подталкивают государственные автоконцерны к объединению активов. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Почти 9 утра на часах в студии. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Но пока ждем Сергея Буракова, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого послушаем, очень скоро появится Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Перед этим появится Парк Горького. Ну и раньше всех Владимир Кузьмин.

0: Послушаем сразу после выпуска новостей, но сначала дорожная обстановка.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 7 баллов, и вот где серьезные пробки. На МКАД от Озерцовского тракта до Брестского шоссе 15 минут. На МКАД от Шаранговича до Озерцовского тракта 20 минут. На Долгобрудской от Чеботарева до Ботанической 15 минут. На МКАД от Озерцовского тракта до Монтажников 8 минут. Придется постоять.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии уже появился Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о выборах в Госдуму России и о том, что создал белорусский студент.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Выборы в Госдуму России состоятся 20 сентября. Проголосовать смогут совершеннолетние россияне, которые постоянно проживают или временно находятся в Беларуси. Для них откроют избирательные участки во всех областных центрах, в том числе в Минске. Адреса есть на сайте посольства России в Беларуси. Отдать голос можно будет только 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. При себе нужно иметь паспорт. Правительство утвердило порядок конкурсного отбора для занесения на республиканскую доску почета, пишет Билта. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин накануне. Документ определяет требования к отбору, отраслевые особенности претендентов по каждой номинации, взаимодействие органов власти и систему оценки. Теперь конкурс будет проводиться в целом по организации, а не по подразделениям. Командно-штабное учение с западным оперативным командованием продолжается, сообщает Минобороны. Начальник Генштаба Павел Муравейко посетил командные пункты 6-й механизированной бригады на учении накануне. Он заслушал доклад командира о действиях соединения. Батальон отработал оборудование блокпоста и контроль перемещения транспорта совместно с пограничниками. Военные также ведут поиск диверсионно-разведывательных групп и противодействуют беспилотникам. И последнее. Робота-паука «Оникс» с функцией ночного зрения создал студент в ГУИР, сообщает Белта. Устройство размером 27 на 40 сантиметров может искать людей в завалах и выявлять химическое загрязнение. Робот полностью автономен, ему нужен только Wi-Fi. Автор планирует его массовый выпуск для предприятий Беларуси и СНГ. Добавлю, робот был представлен в Минске на форуме для будущих предпринимателей с ПСДИ накануне.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске переменная облачность без существенных осадков и до 23 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Puls FM.
1: Парк Горького, «Бэнг» – это первый сингл с дебютного альбома и, пожалуй, самый мощный прорыв советской рок-группы на Запад. Интересно, как это начиналось. Кассеты разослали 60 активным радиостанциям Америки. 8 из них поставили этот трек в первый же день. Ну а через 2 месяца ее крутили уже на всех радиостанциях страны. Для группы из Москвы это было нечто из ряда вон выходящее. Так что, если кто-то думает, что без связи никуда, вспомните, «Парк Горького» просто разослали кассеты по почте. И это сработало. Оставайтесь с нами, я Наталья Горова, вы слушаете Компас FM, и в ближайшее время ждем Сергея Трофимова, перед этим «Статус Кво», но раньше всех Николай Носков появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светова расскажет, что делать с белорусом, если нашли клад или старинные предметы на своем участке. Все подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске 6 баллов, и вот где пробки. На МКАД от Мазурова до Озерцовского тракта 28 минут придется постоять. На МКАД от Озерцовского тракта до Брестского шоссе 14 минут. На МКАД от Громова до Монтажников 12 минут придется простоять.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Все чаще люди находят клады и тайники с сокровищами на своих участках, пишет .бай. И если законы других стран нас особо не касаются, то сейчас разберемся, что же делать белорусам с такими находками. Разъяснение по этому поводу дали адвокаты. Итак, порядок действий в случае обнаружения клада или старинного предмета описан в Кодексе о культуре. Как следует из документа, независимо от того, уверен ли человек в ценности находки или нет, не позднее 2 дней необходимо уведомить местный исполком. Если после проверки специалисты решат, что предмет не представляет никакой ценности, то его вернут нашедшему. Ну а если клад признают историко-культурной ценностью или артефактом, то по закону его надо передать в собственность государства, при этом предусмотрены выплаты. А именно 25% стоимости имущества собственнику дома или земельного участка и 25% тому, кто нашел клад, но только при условии, что поиски производили с согласия владельца участка. Иначе все 50% достанутся собственнику. А вот если имущество не является артефактом или историко-культурной ценностью, то права на него имеют как собственник, так и тот, кто нашел. В основном 50 на 50. Но можно договориться и об иных пропорциях. Получается, клад может стать настоящей удачей, но только при соблюдении закона. Одним находка принесет историческую ценность, другим – денежную. Вознаграждение. Главное не торопиться и правильно оформить неожиданное открытие. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
0: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ.
4: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие.

0: На часах в студии 9:30. Сегодня среда, 16 сентября. И вот факт для тех, кто когда-либо сидел за рулем. 117 лет назад Уильям Дюрант создал General Motors. Человек, который ненавидел машины, но построил империю. Именно Cadillac SGM первым получил электростартер. Ну а Chevrolet первую автоматическую коробку. Так что автомат из вашей машины родом оттуда. Но мы продолжаем. Впереди музыка, которая поможет вам добраться до работы в хорошем настроении. Вы на Компас FM, с вами Наталья Егорова, и сейчас о музыке. Наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем группу «Добро».
1: Услышит весь район, что я в тебя влюблю, и лишь гитары звон уносит по...
0: Перед этим «Soul A Salem». Ну и раньше всех «Танцы минус».
1: Цветут цветы, не я, не ты.
0: Ну а прямо сейчас проверим, что же на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске 5 баллов, и вот где пробки: на МКАД от Мазурова до Озерцовского тракта 25 минут, на МКАД от Озерцовского тракта до Брестского шоссе 13 минут, на МКАД от Громова до Монтажников 12 минут, на Долгобрусской, Туральской до Ванеева 27 минут, придется постоять.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: «Living on a Prayer» с таким хитом звучали сейчас Bon Jovi. Первая демо-версия этой песни не понравилась главному вокалисту Джону Bon Jovi. Трек казался ему скучным, пока музыканты не переработали аранжировку. У нас на часах почти 4, середина недели продолжается, но самая сложная часть уже позади, так что начинаем выдыхать. Рядом любимая музыка на Компас FM, с вами я, Дарья Ветрова. Давайте узнаем о ближайших планах в эфире. Скоро появится Ани Лорак. Медленно, медленно, дрожь по твоим губам. Медленно, медленно, снова ловлю твой взгляд. До этого споет Назарет. А раньше всех услышим Александра Шевченко. А что еще, если не это? Он появится в эфире сразу после выпуска новостей.
1: В Минске 16 часов.

0: О новостях расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет. Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире сейчас я расскажу о популярности белорусской сельхозтехники в Зимбабве и о размерах озоновой дыры над Антарктикой.
2: Новости на Компас-ФМ.
1: Белорусская сельхозтехника широко используется в Зимбабве, пишет Белта. По словам президента Эмерсона Мнангагвы, Беларусь хорошо знают как в городах, так и в деревнях, в том числе благодаря белорусским тракторам и сотрудничеству двух стран. Даже на его собственной ферме есть два трактора «Белорус». В этой связи африканский коллега поблагодарил Александра Лукашенко за предложенные очень выгодные условия эксплуатации. Выборы в Госдуму России состоятся 20 сентября. Проголосовать смогут совершеннолетние россияне, которые постоянно проживают или временно находятся в Беларуси. Для них откроют избирательные участки во всех областных центрах, в том числе в Минске. Адреса есть на сайте посольства России в Беларуси. Отдать голос можно будет только 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. При себе нужно иметь паспорт. Проверка боеготовности в одной из артиллерийских бригад продолжается, рассказали в Минобороны. Прибывающие военнообязанные получают необходимое имущество и направляются в свои подразделения. С теми, кто прибыл ранее, уже проходят занятия по боевой подготовке. Как отметил зам госсекретаря Совбеза Андрей Горбатенко, бригада вошла в активную фазу выполнения всех мероприятий. После получения завершения комплектования подразделения перейдут к одиночной подготовке и этапу слаживания подразделений. И последняя озоновая дыра над Антарктикой в прошлом году сократилась до одного из самых низких уровней за последние десятилетия, пишет Белта. По данным Всемирной метеорологической организации, ее глубина и площадь были значительно меньше среднего показателя за 1990-2010 годы. Специалисты отмечают, что небольшие размеры дыры за минувшие два года резко контрастируют с показателями 2020-2023 годов, когда она наоборот росла.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах обещают временами дожди. В Витебске температура будет до 21 градуса тепла, в Могилеве до плюс 24, а в Минске она понизится до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Один из самых узнаваемых хитов советской и российской эстрады конца 80-х, начала 90-х годов «Дожди» от Игоря Корнелюка. Кстати, прогноз погоды показывает, что небольшие дожди стоит нам ждать завтра и небольшое похолодание. Но ничего, уже в пятницу станет лучше. Какая бы погода ни была за окном, главное, чтобы солнечно было внутри. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова и много любимых исполнителей. И вот кого услышим совсем скоро, появится группа Любэ.
1: А любовь, она там, где плывут облака.
0: До этого споет мистер Биг. А раньше всех ждем группу «Воскресенье». Эта композиция прозвучит буквально через 20 секунд.
2: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ани Лорак звучала сейчас композиции медленно, а наша среда как раз медленно приближается к вечеру. Предлагаю встречать его в музыкальном настроении на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. Проведем остаток среды вместе, и скоро к нам присоединятся Любэ, Мистер Биг, а раньше всех Город 312. Ждем их после программы «Здоровый день», в которой узнаем, почему лактозу называют молочным сахаром, для кого она полезна, а для кого нет. Об этом расскажет Михаил Громов, но сначала я хочу рассказать вам, где уже собрались пробки.
1: Дорожный компас.
0: По информации Яндекс.Карт, в Могилеве пока пробок нет, дороги свободны, в Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. Что касается Минска, затор на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта, еще один на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости и также скопление автомобилей на Долгобродской от Уральской до Ботанической.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про лактозу, или еще, как ее называют в народе, молочный сахар. Мы разберемся, для кого продукты с ее содержанием полезны, а для кого нет.
1: «Здоровый день».
3: Раньше коровье молоко считали одним из самых полезных продуктов и даже необходимым для здорового питания. Однако наука не стоит на месте. Ученые засомневались в его полезных свойствах, особенно для взрослых. Все дело в лактозе. Этот углеводный сахарид открыли еще в 16 веке. А вот изучать его влияние на здоровье человека стали совсем недавно. Оказалось, чем старше человек, тем хуже он усваивает лактозу. Работает это так. Молочный сахар, попадая в организм, вращается на глюкозу и галактозу. Отвечает за этот процесс специальный фермент лактаза. У детей до 5-6 лет лактазы в избытке. В это время у ребенка формируется скелет, и молочные продукты ему просто необходимы. А вот с возрастом, наоборот, фермента становится все меньше, и продукты с содержанием лактозы усваиваются хуже. В медицине это явление называют лактазной недостаточностью. Она вызывает частичную либо полную непереносимость молочных продуктов. Однако лактазная недостаточность встречается в среднем у 10% населения, и то только у людей за 60. В любом случае, взрослые хуже усваивают молоко, но не настолько, чтобы от него отказываться. Специалисты Американского национального молочного совета рекомендуют сбалансированную лактозную диету, которая состоит из кефира, сыров, сливочного масла, а также сметаны, простокваши и так далее. Простыми словами, не стоит зацикливаться на чем-то одном, и тогда молочные продукты принесут только пользу. А она есть. Например, та же лактоза помогает усваиваться витаминам группы В, С, а также кальцию. Попадая в кишечник, молочный сахар активизирует размножение полезных бифидо- и лактобактерий. Однако злоупотреблять тоже не стоит. Если количество потребляемых калорий превосходит сжигаемое, лишнее откладывается в наших боках, так как лактоза – это одна из разновидностей сахара, и в большом количестве организм отложит ее про запас. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Хочется, чтобы этим вечером было так же солнечно, как днем, но вот только что я выбегала на улицу и вижу, что солнышко наше уже спряталось и немножко так мне сразу взгрустнулось. Все-таки какая у нас у всех есть зависимость от солнечного света и от погоды. Очень хотелось бы, чтобы настроение всегда было солнечным, несмотря на внешние обстоятельства, поэтому усиленно с вами ищем поводы для радости, любые вопросы. Круг. В том числе это, конечно же, любимая музыка на Компас FM. С вами, напомню, этим вечером я, Дарья Ветрова. Скоро в эфире прозвучат Игорь Николаев, Шер, а раньше всех Джанго. Его услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве крупных пробок пока нет. Что касается Витебска, здесь небольшой затор на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске затор на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта, пятиминутная пробка на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости, примерно такая же на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской и еще один затор на Ленина от Интернациональной до Кирова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой

0: На часах почти 5. Доброго осеннего вечера. Среда почти позади, а значит, неделя повернула в сторону выходных. Можно потихоньку выдыхать и начинать строить приятные планы на 2 дня отдыха. А пока будем наполнять вечер любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И вот какие исполнители составят нам компанию дальше. Дуэт Джигана и Юлии Савичевой.
1: А я не знаю даже сколько в душе моей раны трещин.
0: До этого группа Смоки. А раньше всех услышим братьев Гримм.
2: Простая история, где только лишь ты и я.
0: Эту простую историю ждем после выпуска новостей, но пока небольшая информация для тех, кто в пути.
3: Дорожный компас.
0: Расскажу о том, на каких дорогах можно застрять, и по информации Яндекс.Карт, в Могилеве это Пушкинский проспект от проспекта Димитрова до улицы Габровской в Витебске. Это проспект Фрунзе у пересечения со Смоленской, ну а в Минске МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта и Долгиновский тракт от пригородной улицы до улицы Орловской.
3: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Сейчас узнаем, что нового успело произойти в стране и в мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет. Какие новости?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу, о чем договорились Иран и Оман и об открытии охоты на гусей.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Иран и Оман договорились о плане открытия Ормузского пролива, пишет Белта. Как заявил глава МИД Исламской Республики, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном по-прежнему остается в силе, и Тегеран полагает, что американская сторона должна добросовестно выполнить все взятые на себя обязательства. А еще министр отметил, что Иран не заинтересован в продолжении конфликта и рассчитывает вернуться к дипломатическому пути урегулирования, при этом намерен защищать свои права и интересы. Международные выставки «Будэкспо» и «Наш дом» открылись в Минске, пишет Белта. Так, в экспозиции «Будэкспо» более 125 экспонентов с охватом 8 направлений – от архитектуры, дизайна, проектирования и достройматериалов, техники, оборудования и технологий домостроения. В деловой программе более 25 мероприятий. А «Наш дом» – это крупнейшая выставка в сфере ЖКХ. Она объединяет ведущие отечественные предприятия отрасли, которые презентуют новейшие технологии и решения для обновления жилфонда и городской среды. Командно-штабное учение с западным оперативным командованием продолжается, рассказали Минобороны. Так, призванные запасники выполняют задачи в составе подразделения одного из стрелковых батальонов. Степень готовности военнообязанных оценивает начальник генштаба Павел Муравейко. По его словам, в рамках учения подразделения территориальной обороны взяли под усиленную охрану водозабор. У бойцов есть все необходимое средство для противодействия беспилотникам и диверсионно-разведывательным группам условно противника, и они обучены их применять. И последний сезон охоты на гусей открывается в эту субботу, пишет Белта. Так, отлавливать этих пернатых можно в светлое время суток из засады, с подхода, с подъезда, с маломерных судов без двигателя. Разрешены гладкоствольное оружие и патроны, снаряженные дробью, в том числе все охотничьи собаки, кроме гончих и борзых. Также допускается безоружейная охота с помощью ловчих птиц. А охотиться на гуся можно до 13 декабря.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. И завтра днем в этих городах обещают временами дожди. В Витебске температура будет до 21 градуса тепла, в Могилеве до плюс 24, а в Минске она понизится до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Голос FM.
1: Все мы когда-нибудь грешили тем, что не возвращали вовремя книги в библиотеку или вообще забывали возвращать. А вот какая уникальная история произошла на днях в Америке. В библиотеку вернули журнал, который взяли 132 года назад. Причем экземпляр сохранился довольно хорошо. 84-летний местный житель принес в книгохранилище издание 94 года. Теоретически, за просрочку в такой срок мужчине могли дать штраф в 12 тысяч долларов. Уж лучше в таком случае не возвращать, да? Его спасло только то, что в библиотеке действовал временный запрет на взимание штрафов. Мужчина наткнулся на журнал во время переезда, причем он так и не смог понять, как вообще у него оказалось в вещах это издание, потому что у его родителей не было читательских билетов в эту библиотеку. Вот такая вот интересная история, но самое здесь такое уникальное, то, что вообще он решил отнести все-таки журнал в библиотеку спустя столько лет. Ему показалось, что это хорошая затея и никогда не поздно. В общем-то, действительно, да. Продолжаем музыкальный вечер на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. И что касается музыки, впереди дуэт Джигана и Юлии Савичевой, группа «Смоки», а раньше всех Александр Маршал. Его ждем после того, как узнаем, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. Витебск. Здесь скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а что касается Минска, 4-бальная загруженность, 10-минутная пробка на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, 8-минутная на Громова от села Дворецкая Слобода до улицы Есенина и 5-минутный затор на Радиальный от Мельянюка до Партизанского проспекта.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлип.

0: 17:28 на часах. Приятного и спокойного вам завершения среды. Пусть все дела и переживания вас наконец-то оставят. Но любимые люди, приятные моменты и музыка по-прежнему будут рядом. И что касается музыки на Компас FM, давайте расскажу о ближайших планах. В эфире появятся Артик и Асти. До этого споет группа «Пар Горького». А раньше всех услышим смысловые галлюцинации. Ждем эту песню после автоновостей, в которых узнаем о крупной перестройке китайского автопрома, расскажет Александр Тамкович. Но сначала немножко о пробках.
1: Дорожный компас.
0: Где они появились, расскажут Яндекс.Карты. По информации сервиса, в Могилеве. Это улица Ленинская от АЗС до проспекта Мира, улица Первомайская от Бонч-Бруевича до проспекта Мира и еще Пушкинский проспект от Габровской до проспекта Димитрова и от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске скопление автомобилей на Ленина от Замковой до генерала Белобородова, также пробка на Кировой и Замковой от Космонавта до Ленина. Ну а что касается Минска, уже шестибалльная загруженность, 15-минутная пробка на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, 8-минутный затор на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса и примерно такой же на Ваупшасова от интерната номер 2 до улицы Солтыса.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, чем Tesla предлагает заменить обычные дворники и о крупной перестройке китайского автопрома. И это автоновости на Компас FM. Tesla продолжает экспериментировать с привычными автомобильными технологиями. Компания получила в США патент на систему, которая в будущем может заменить обычные дворники и омыватель лобового стекла лазерами. Идея довольно необычная. Камеры и датчики определяют расположение капель воды, грязи или следов насекомых, после чего лазерный луч точечно удаляет загрязнение. Чтобы при этом не повредить само стекло, электронику и тем более людей в салоне, предполагается использовать специальное защитное покрытие и точно регулировать глубину воздействия лазера. Причем технология рассчитана не только на автомобили. Похожим способом Tesla предлагает очищать солнечные панели. Сама идея не новая. Первый подобный патент компания получила еще в 2021 году. Теперь американское ведомство выдало Tesla еще один, практически с теми же иллюстрациями и тем же автором разработки. Зачем понадобился повторный патент, пока не ясно. Неизвестно и главное, появятся ли когда-нибудь лазерные дворники на серийных Tesla.
1: Автоновости.
2: Тем временем в Китае готовится крупная сделка между двумя автомобильными гигантами GAC и FAW. Компании уже подписали меморандум о намерениях, а после завершения реструктуризации FAW должна стать вторым крупнейшим акционером GAC. Масштаб сделки оказался таким, что GAC даже временно остановила торги своими акциями на шанхайской бирже. Подробности обещают раскрыть примерно через 10 торговых дней. Интересно, что обе группы имеют совместное предприятие с Toyota, поэтому японский концерн тоже может оказаться напрямую затронут перестройкой. По одной из версий, стороны объединяют часть производственных активов Toyota в Китае, что позволит оптимизировать заводы, дилерскую сеть и модельный ряд. По другой, изменения в основном коснутся легкого коммерческого транспорта. И GAC, и FAW сейчас сталкиваются со снижением продаж и выручки на домашнем рынке. А китайские власти еще с прошлого года подталкивают государственные автоконцерны к объединению активов. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Композиция «Moscow Calling» от группы «Парк Горького» только что была в эфире. Это первый заглавный сингл группы, записанный без Николая Носкова, который покинул коллектив. Основную вокальную партию исполнил бас-гитарист Александр Маршал. Многие музыкальные критики видят в названии и энергетике трека отсылку к культовому хиту «London Calling». Что касается других ближайших хитов на Компас FM, мы слышим «Артика и Асти» и «Брейнсторма» раньше всех. Чайф. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова. Давайте узнаем о дорожной обстановке.
0: Дорожный компас.
1: По информации Яндекс.Карт, в Могилеве 7-минутная пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской, 5-минутный затор на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и еще скопились автомобили на Гомельском шоссе от электроремонтного завода до проспекта Димитрова. В Витебске сохраняется скопление автомобилей на Кировой-Замковой от Космонавтов до Ленина. Ну а что касается Минска, уже 7-балльная загруженность в столице. 20 минут проведете на МКАД от дороги в Дрозды до Каменной Горки, 15 минут на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, также 6-минутный затор на Ваупшасова от интерната номер 2 до улицы Солтыса.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного.

0: Почти 6 на часах. Добрый вечер среды. Продолжаем наполнять ее любимой музыкой, которая способна поднять настроение в любой ситуации. Эффект усиливается, если подпевать и подтанцовывать хотя бы немножко, потому что за рулем особо не потанцуешь. Ну и самое время узнать, кого же ждем в эфире дальше. Это будет дискотека, авария и моральный кодекс. До этого группа «Винтаж».
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни.
0: А раньше всех дуэт Григория Лепса и Максима Фадеева.
2: По дороге одной,
0: услышим эту композицию после выпуска новостей. Ну а пока информация для тех, кто как раз-таки в дороге.
3: Дорожный компас.
0: Обновляю Яндекс.Карты в Могилеве. Они показывают, что одна только пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске сохраняется довольно плотное движение на улице Замковой у пересечения с Ленина. Ну а в Минске семибальная загруженность. 40 минут придется провести на МКАД от Долгиновского тракта до Каменной Горки. 20 минут на МКАД от Ваупшасова до Партизанского проспекта. Также 11-минутный затор на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
3: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии Ирина Журавлик с выпуском новостей. Ира, привет! Что нового успело произойти?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу, кому доверяют белорусы и о нововведениях УЕФА.
2: Новости на Компас-ФМ.
1: Александру Лукашенко доверяют более 87,5% опрошенных белорусов, пишет Белта. Таковы результаты республиканского социологического исследования, в котором приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Деятельность главы государства по обеспечению безопасности внутри страны успешной назвали 90% опрошенных. Сохранение мира на фоне напряженной мировой обстановки успешной считают также почти 90%. Более 150 студентов поучаствовали в диалоге с министром, пишет Белта. С ребятами из профильных учреждений открыто общался министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. О ключевых компетенциях будущих специалистов, приоритетах отрасли и перспективах развития торговли в условиях цифровизации, отвечая на вопрос о ключевых навыках в сфере, министр отметил теплое отношение к потребителям, ответственность и умение ставить и достигать цели. Также и то, что антимонопольный орган должен быть независимым и действовать по закону, независимо от интересов бизнеса или власти. Тактика «Специальное учение» с артиллеристами Северо-Западного оперативного командования проходит сегодня, рассказали в Минобороны. Военнослужащие выполняют боевую стрельбу из гаубиц МСТ-Б и огневые задачи с применением высокоточных снарядов «Краснополь». А разведка целей и корректировка огня осуществляется с помощью беспилотников. И последнее. УЕФА меняет формат проведения Лиги наций, пишет Белта. Так, начиная с сезона 2028-29, ее участников разделят на три лиги вместо нынешних четырех. В каждом из дивизионов сформируют по три группы из шести команд. На первом этапе сборные проведут по шесть матчей с представителями своей и других групп. Напомню, в этом сезоне сборная Беларуси выступит в группе 1 Лиги Си. В 20-х числах сентября наши футболисты встретятся с албанцами и финнами, а в начале октября сыграют с командой Сан-Марино.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночь в Могилеве, Витебске, Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах обещают временами дожди. В Витебске температура будет до 21 градуса тепла, в Могилеве до плюс 24, а в Минске она понизится до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Тут один психолог поделился способами справиться с осенним выгоранием на работе. В это время обычный рабочий график начинает восприниматься гораздо тяжелее. Обязанности требуют повышенных затрат энергии, деловая переписка раздражает, а взаимодействие с коллегами кажется навязчивым. Из-за этого к концу дня не остается сил даже на базовые бытовые дела. Это как раз то, что я чувствую последние недели, поэтому подтверждаю. Ну а теперь о тех самых способах, которые помогут справиться с этим, расскажу кратко, потому что информации очень много. Эксперт советует каждый день переносить негативные эмоции на бумагу, выделять хотя бы 5 минут, а потом выбросить или удалить запись. Также стоит ограничивать ежедневный список дел 2-3 главными пунктами. И это не прокрастинация, а взвешенная и трезвая стратегия. Кроме этого, по словам психолога, важно выстраивать жесткие границы между профессиональной и личной сферами, а еще позволить себе работать в более медленном темпе. Обязательно попробуйте, если не все, то хотя бы что-нибудь из этого. Лично я так и собираюсь делать, потому что завершение лета дается очень тяжело и грустно. От себя добавлю, что стоит слушать побольше хорошей музыки, она тоже всегда поднимает настроение. И для этого с вами Компас FM. Впереди у нас как раз Рик Эстли, дуэт «Дискотеки аварии» и «Морального кодекса», а раньше всех группа «Алиса». Все это после того, как узнаем о пробках.
0: Дорожный компас.
1: По информации Яндекс.Карт, в Могилеве пробок уже нет. В Витебске есть один затор на Замковой у пересечения с Ленина. Что касается Минска, 6-бальная загруженность, 17 минут. Проведете на МКАД от Ваупшасова до Партизанского проспекта. Около 20 на МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды. Также 16-минутная пробка на Куйбышево от Киселева до Сурганова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас FM.
1: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Never Gonna Give You Up» от Рика Эсли.

Эта история началась в крохотном городке Ньютон-ли-Уоллоус на севере Англии. Тогда еще мальчишка Рик Эсли попал в церковный хор. Будучи обладателем баритона, он стеснялся своего бубнящего голоса, а потому уже в юношестве, когда они с друзьями организовали рок-группу, Эсли был в роли ударника. Все изменилось в 85-м, когда гитарист группы Дэвид Моррис буквально заставил Рика подпевать солисту. Так, вынужденный перекрикивать свой собственный барабан, Рик раскрыл свой громоподобный баритон. Уже через полгода, осознав, кого по выходным приходят послушать в бар девчонки, все тот же гитарист вытолкнул Рика на сцену прямо к микрофону. Это было верным решением. Ведь позже Рика заметил известный продюсер Пит Уотерман, с которым он записал тот самый легендарный «Never Gonna Give You Up». Успех был обеспечен, и трек Рика Эсли возглавил чарты 24 стран мира и звучал на всех радиостанциях страны. А услышать тот самый рик-ролл сможем и мы прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:30 на часах. Приятного вам продолжения вечера. Если среда выдалась непростой, самое время расслабиться и заняться чем-нибудь для души. Это лучше всего помогает восстановиться. Тем более у нас до выходных еще 2 дня. Нужно как-то их пережить и не сойти с ума. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И вот какие исполнители порадуют нас в ближайшее время. Это будет Владимир Пресняков. До этого споют Майкл Джексон и Пол Маккартни. А раньше всех услышим Ума Турман. Эту композицию ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Проверяем, где остались пробки. Обновляю Яндекс.Карты в Могилеве. Проспект Мира от Крыленко до Ленинской в Витебске. Уже все свободно. В Минске 6-бальная пока что загруженность. 20-минутный затор на МКАД от Ваупшасова до Партизанского проспекта. 8-минутная пробка на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса. Также 6-минутный затор на Ваупшасова от интерната номер 2 до Солтыса. И еще скопились автомобили на Громова от Белецкого до Есенина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Вы знали, что существуют эксперты по долголетию? Я узнала буквально только что. Интересная профессия. В общем, один из таких специалистов назвал 5 правил, чтобы продлить жизнь. Принято считать, что первое – это спорт, но на самом деле долгожители им не занимаются. Зато они двигаются на протяжении всего дня, например, работая в саду или гуляя. Второе правило – не избегать углеводов, которые часто демонизируют. Рацион долгожителей на 65% состоит из углеводов, которые можно найти в бобовых, хлебе, цельнозерновых продуктах и зеленых листовых овощах. Также эксперт призвал принимать разные добавки только по медицинским показаниям. Все питательные вещества нужно получать из пищи, а не из таблеток. А еще не стоит усердно бороться со стрессом и тревожностью. Лучше наладить сон и общение с другими людьми. Ну что ж, звучит неплохо. В принципе, можно попробовать, ничего сложного. И еще, мне кажется, очень важно поднимать себе настроение с помощью любимой музыки, которая, кстати, есть на Компас FM. Напомню, что этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова. Мы скоро услышим Владимира Преснякова, Bad Boys Blue, а раньше всех Александра Шевченко. Он споет после того, как узнаем о дорожной обстановке.
0: Дорожный компас.
1: И по информации Яндекс.Карт, в Могилеве одна только пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске дороги уже свободны, в Минске 5-бальная загруженность. 15-минутная пробка на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта. 8-минутный затор на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Энгельса. И еще есть 6-минутное скопление автомобилей на Ваупшасова от интерната номер 2 до улицы Солтеса.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах обещают временами дожди. В Витебске температура будет до 21 градуса тепла, в Могилеве до плюс 24, а в Минске она понизится до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают временами дожди. В Витебске температура будет до 21 градуса тепла, в Могилеве до плюс 24, а в Минске она понизится до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.